перелегче бы перевезли. А не калечит бы, нам, похоже, не уцелеть. Никто не вечен бы, хотя они жмут на все тормоза. Вот будет встреча бы, когда мы все возвратимся назад.